Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Сегодня, в субботу, 2 мая, в Уфе ожидается переменная облачность с прояснениями, местами немного покапает, на термометрах вновь будут аномально низкие для мая 10-13 градусов тепла. Небольшое потепление в городе начнется с воскресенья. Спонсор выпуска – специализированный застройщик «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Сегодня, в субботу, 2 мая, в Уфе ожидается переменная облачность с прояснениями, местами немного покапает, на термометрах вновь будут аномально низкие для мая 10-13 градусов тепла. Небольшое потепление в городе начнется с воскресенья. Спонсор выпуска – экокомплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Сегодня, в субботу, 2 мая, в Уфе ожидается переменная облачность с прояснениями, местами немного покапает, на термометрах вновь будут аномально низкие для мая 10-13 градусов тепла. Небольшое потепление в городе начнется с воскресенья. Спонсор выпуска – специализированный застройщик «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Впервые в Уфе 17 мая танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM 16+.
1: Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
2: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс.
3: При поддержке DFM.
4: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
1: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Сегодня, в субботу, 2 мая, в Уфе ожидается переменная облачность с прояснениями, местами немного покапает, на термометрах вновь будут аномально низкие для мая 10-13 градусов тепла. Небольшое потепление в городе начнется с воскресенья. Спонсор выпуска – экокомплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-Арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
3: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: реклама. Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. Максимилианс. При поддержке DFM. 18+.
1: Мы выкопали уже 102 колодца. 103-й будет ваш. Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. Наш сайт 102колодца.рф.
2: Забота о здоровье – это забота о себе. Приглашаем вас пройти обследование у гинеколога Абдо Лилии Ханифовны в клинике «Верамед». Не откладывайте заботу о себе на потом. Запишитесь по телефону 246-5506. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
4: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
3: Запускает.
4: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Сегодня, в субботу, 2 мая, в Уфе ожидается переменная облачность с прояснениями, местами немного покапает, на термометрах вновь будут аномально низкие для мая 10-13 градусов тепла. Небольшое потепление в городе начнется с воскресенья. Спонсор выпуска – специализированный застройщик «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Частное охранное предприятие «Дан» предлагает весь комплекс услуг пультовой охраны вашего имущества в доме, квартире, коттедже, даче или магазине. Частное охранное предприятие «Дан». Надежность, оперативность, ответственность. Улица Менделеева, 229. Телефон 241-3508.
6: Клининговая компания «Франсуа Терри». Профессиональная уборка помещений. «Франсуа Терри». Еще одна степень свободы. «FrancoisTerri.ru» 216-25-16.
7: От вас нужна лишь одна десятая процента усилий, чтобы переехать в Геос.
8: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
7: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка дом.рф. Подробности на домрфбанк.ру.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
3: На третью строчку снова поднялись на прошлой неделе Sony, Fadera и D.O.D. Think About Us.
2: Второе место. Number
3: two. С лидерской позиции сместились Kung City of Lost London, Galaxy.
2: Первое место.
3: А вот номером один мы признали One Republic, Give Me Something.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Любовь к приключениям я унаследовала от родителей. Криминал — это мой конек.
10: Чтобы докопаться до правды,
9: у нас в саду лежит тело.
10: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
11: 16+. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
15: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
16: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
17: Какое-то странное чувство.
16: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
17: Будто что-то не так.
18: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
19: Ты меня слышишь?
20: Вытащи меня отсюда!
16: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
21: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
22: Бабаюпик. Красиво придумали.
21: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
23: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
24: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.
1: DFM.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Сегодня, в субботу, 2 мая, в Уфе ожидается переменная облачность с прояснениями, местами немного покапает, на термометрах вновь будут аномально низкие для мая 10-13 градусов тепла. Небольшое потепление в городе начнется с воскресенья. Спонсор выпуска – экокомплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это

0: 847-200-06-76.
1: Подробности и условия акции у менеджера «Автосети РФ». Количество автомобилей по спеццене ограничено.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Обновите гардероб на «Ламода». Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. «Адидас», «Пума», «Гесс», «Хьюго» и другие бренды на «Ламода». Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на ламода.ру. 6+.
4: Полуторагодовалому мальчику Леве из Уфы требуется пересадка легких. Операцию могут сделать только в Индии. Для этого необходимо собрать 52 миллиона рублей. Времени мало, и помочь может каждый. Все подробности на сайте levadyshi.rf.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс.
6: При поддержке DFM.
7: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации. На ваш вкус.
8: «Додо».
9: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Компания Neon City предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов, а также ремонт световых вывесок любой сложности. Neon City. 8-927-965-56-90.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич и Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
12: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
11: Не запускай это.
12: «Полутон». Кино с 30 апреля по 17+.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.
15: DFM.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, с завтрашнего дня в городе начнется постепенное потепление. В воскресенье небо прояснится, воздух в городе может прогреваться до плюс 14, плюс 16 градусов. На следующей неделе обещают 20-градусное тепло и даже немного выше. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Reforma.ru.
6: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% фарфор. Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
7: ООО «Фарфор Франчайзинг». Бренд 113-28-002-0210. Город Уфа.
8: Обновите гардероб на «Ла Мода». Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на La Moda. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
9: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
10: Потому что первый год – ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
9: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка дом.рф. Подробности на domrfbank.ru.
12: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: сегодня в 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Успех.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Криминал. Это мой конек.
8: Чтобы докопаться до правды,
9: у нас в саду лежит тело.
8: Нужен маленький гений.
10: Больше не вмешивайся.
11: Отца обвиняют в убийстве.
12: Мартин Фриман в семейной детективной комедии «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
13: 16+. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
15: Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
19: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
18: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
19: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
20: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
21: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
22: Up the next.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что

0: Реклама.
1: Торговый центр «Депо» – место, где растет ваш бизнес. Высокая проходимость, современные площади и выгодные условия аренды. Станьте частью успешного проекта. Подробности на сайте depoufa.ru.
2: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это

0: 8-347-200-06-76.
1: Подробности условия акции у менеджера «Автосети РФ». Количество автомобилей по спеццене ограничено.
2: «Билджи» – надежность в движении.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам собиратель душ.
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров орудий и оно.
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь?
13: Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
16: Welcome back. And right now...
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, с завтрашнего дня в городе начнется постепенное потепление. В воскресенье небо прояснится, воздух в городе может прогреваться до плюс 14, плюс 16 градусов. На следующей неделе обещают 20-градусное тепло и даже немного выше. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
4: Крутый проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. Максимилианс. При поддержке DFM. 18+.
5: Адреналин. Скорость. Драйв. Азарт. И другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
6: Обновите гардероб на «Ла Мода». Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. «Адидас», «Пума», «Гесс», «Хьюго» и другие бренды на «Ла Мода». Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-76-28. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
7: Впервые в Уфе! 17 мая танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы. Народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-69-840. Город Москва.
2: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
7: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
6: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
15: Подоле трасс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
16: В ленте.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
16: On DFM.
18: Потому что...

0: Реклама. С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
1: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
0: Не спускает.
1: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
2: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-Арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
3: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовы к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeku.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
8: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
7: Запускай это.
8: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, с завтрашнего дня в городе начнется постепенное потепление. В воскресенье небо прояснится, воздух в городе может прогреваться до плюс 14, плюс 16 градусов. На следующей неделе обещают 20-градусное тепло и даже немного выше. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
7: «Фарфор франчайзинг». Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
8: Обновите гардероб на «Ла Мода». Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на LaModa. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: На третью строчку снова поднялись на прошлой неделе Sony, Fadera и D.O.D. Think About Us.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С лидерской позиции сместились Kung City of Lost London, Galaxy.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот номером один мы признали One Republic, Give Me Something.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Успел.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-689-840. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: АЗ-Статнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: Естественная красота, которую мы знаем, это здоровье. Пройдите комплексный чекап организма, чтобы поддержать свою естественную красоту на долгие годы. Гинеколог, эндокринолог, терапевт и другие врачи готовы профессионально помочь вам в решении вопросов, касающихся вашего здоровья. Клиника «Фемини» – ваш проводник в здоровую и счастливую жизнь. Телефон в Уфе 211-93-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 4 счастливых дня в Байраме. С четверга по воскресенье. Манго желтая 159,90 за штуку. Чай «Черный Ахмат» 200 грамм классический 189,90. Молоко 3,2% 900 мл «Молочный фермер» 66,90. С 30 апреля по 3 мая 2026 года. Ваш Байрам.
3: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это

0: 8 347 200 06 76. Подробности условия акции у менеджера Автодетерев. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Празднуем День Победы вместе с торговым центром «Депо». Вас ждут выступления артистов, полевая кухня, живая музыка и много интересного для детей. 9 мая в 13:00. Встречаемся в ТЦ «Депо». Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.
4: Comme mon accordéon, on va rêver. Mon cœur bat la chamade, je danse et il me tarde.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, с завтрашнего дня в городе начнется постепенное потепление. В воскресенье небо прояснится, воздух в городе может прогреваться до плюс 14, плюс 16 градусов. На следующей неделе обещают 20-градусное тепло и даже немного выше. Спонсор выпуска – экокомплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Комфорт, чистота и профессиональный порядок. Это клининговая компания «Франсуа Терри». Еще одна степень свободы. Телефон в Уфе 216-25-16. FrancoisTerri.ru.
3: Инструкция, как собрать комбо для перекуса. Шаг первый. Выберите свой любимый додстер. Шаг второй. Добавьте напиток по вкусу. Поздравляем! Вы великолепны и собрали комбо «Додстер» плюс напиток. Приятного аппетита!
0: Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. «102 колодца». Добываем воду с 2006 года. Заходите на сайт 102колодца.рф.
4: Полуторагодовалому мальчику Леве из Уфы требуется пересадка легких. Операцию могут сделать только в Индии. Для этого необходимо собрать 52 миллиона рублей. Времени мало, и помочь может каждый. Все подробности на сайте levadyshi.rf.
5: Паркинг S4 в аэропорту Уфы. Это удобство от вылета до возвращения. Сутки за 250 рублей. Оставьте свою машину у нас, а мы отвезем вас с багажом на VIP-автомобиле прямо к терминалу. Когда прилетите, ваш автомобиль будет ждать вас чистым возле терминала. Подробности у администратора паркинга S4 по телефону 8-987-600-21-84.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2-912-812.

0: друзья, в этот раз мы отдыхаем 3 дня. И это, конечно, прекрасно, побольше бы таких, ну а побольше классных треков в целом не бывает, особенно того, что будет здесь в ближайшие 2 часа. Это TFM Top 30, друзья, мы будем подводить итоги. Меня зовут Женя Кротов, и мы начинаем. Let's go. Ну и на старте давайте вспомним, какие треки в прошлый раз были на вершине. Best
1: tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. 3 место. Number 3.
0: На 3-й позиции тогда оказались Sony Fadera и D.O.D. Работа Think About Us.
1: Второе место. Number 2.
0: На втором

0: первое место.
1: А вот лидерами тогда стали One Republic, Give Me Something. Вот они, работа, которые в прошлый раз были на вершине. Что изменится в этот раз, мы узнаем там, ближе к концу, конечно. Ну а сейчас давайте выясним, кто вылетает. Я бы сказал, если бы кто-то сегодня вылетал, но нет. Нас сегодня никто не покинул, значит, без новинок. Но зато с проверенными классными треками. Давайте начинать наш подъем. И на старте у нас работа, которая когда-то даже была на вершине. Golden, это Hunter X и EJ.
0: 30 место. Number 30.

0: Лайла, это Кэт Сай. Девушки, конечно, умеющие привлекать внимание, но сегодня это как-то отрицательно сработало. -3 позиции. Вау, это серьезно, но не так много, как Сомбер. Он у нас сразу 4 потерял. Но он далее у нас здесь с треком 12 to 12.
1: 28 место. Number 28.

to 12, это у нас Sombor, теряет 4 позиции, но ничего, на вершине побывал. Собственно, можно и уступать кому-нибудь место, а если уступать, то лучшим. Далее здесь BTS и трек Swim.

0: Swim. Это BTS, и что даже удивительно, что они так долго плавают, учитывая их популярность, могли бы сразу залететь к нам сюда, а не несколько недель уже в потенциалах держаться. Но ничего, возможно, как говорится, долго запрягают, но сразу в лидеры залетят. Это мы узнаем уже попозже. А сейчас продолжаем подводить итоги. Будьте с нами.
1: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет. Если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
13: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
12: Запускает.
13: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: DFM Top 30.
18: DFM Top 30. DFM.
0: Это DFM Top 30. Мы недавно начали подводить итоги, но, естественно, продолжаем. Прямо сейчас Бэмби от диджея Смэша.
19: 27 место.
20: Number 27.

Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Хенри Кэмэмиль, который сегодня теряет одну позицию, учитывая, что лишь 3 недели с нами, это не очень хорошо. Кстати, давайте послушаем другую работу от Медузы. В целом мы их давно не слышали. И здесь у нас трек под названием No Sleep.

0: Но Sleep — это «Медуза». Ну, мы просто немного отвлеклись от нашего списка. Сейчас возвращаемся, конечно. Далее здесь Дэвид Гетта, Терри Свимс и Тонсен Дай. «Ган-ган-ган».
1: 25 место. Number 25.

0: Hits and the Tantrums, ребят, которые очень быстро в свое время залетели на второе место нашего DFM Top 30, но долго там не продержались, и сегодня тоже теряют, причем сразу 5 позиций. Это серьезный, на самом деле, удар под дых, но ничего, может еще выпрямиться, возможно, даже с какой-нибудь другой работой. Мы же продолжаем подводить итоги, друзья, впереди еще много классных треков, будьте с нами.
1: Радиоканал Толкас для детей старше 12 лет. Погода.
2: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, с завтрашнего дня в городе начнется постепенное потепление. В воскресенье небо прояснится, воздух в городе может прогреваться до плюс 14, плюс 16 градусов. На следующей неделе обещают 20-градусное тепло и даже немного выше. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвестстрой».
3: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
4: Почему?
3: У нас нет первоначального взноса.
4: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
3: Вообще?
4: Да, там квартиры без первого взноса.
3: Супер, давай бронировать.
4: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
3: Звони 258-66-99.
5: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс.
7: При поддержке DFM.
8: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
9: ООО «Фарфор Франчайзинг». Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
10: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Позитив FM Top 30. Продолжаем подводить итоги. И прямо сейчас работа, которая уже у целых поколений в голове успела позастревать. Тик-тик-так, это у нас Никита Райс, Ром Абсент и Эрис.
1: 23 место. Number 23.

0: Лок и Калет, которые в целом тоже неплохо себя могли бы показать, учитывая, что всего лишь 2 недели с нами, но они вообще никуда не сдвинулись, остались при своем, это тоже в целом неплохо. Далее работа, которая теряет 4 позиции. Broken Strings. Это у нас Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрина Райт.
1: 21 место. Number 21.

0: Broken Strings. Это у нас Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, которые как-то слишком уж активно теряют свои строчки, минус 4 позиции. А Алан Уокер умеет делать хиты, в этом мы уже не раз убеждались. Ну ничего, может, повезет в следующий раз. Мы же с вами, кстати, уже целую десятку классных треков преодолели. После небольшой паузы продолжим подводить итоги.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успех.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
6: «АЗ-Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/special/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: У большинства химиков есть любимое увлечение. Мое – криминал.
11: Чтобы докопаться до правды,
10: у нас в саду лежит тело.
12: Отца обвиняют в убийстве.
11: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
3: 16+.
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механовой коробки передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Мы в сети. vk.com/dfm. DFM Top 30.
17: DFM Top 30. DFM.
0: DFM Top 30 разбивается очень быстро, потому что за хорошей музыкой время летит незаметно. И мы, кстати, целую десятку уже преодолели. Давайте напомним, кого ставили позади, и будем двигаться далее.
16: 30 место.
0: Hunter X и EJ. Golden.
16: 29 место.
0: Кацай, Габриэла.
16: Двадцать восьмое место.
0: Twenty to twenty. Sober.
16: Двадцать седьмое место. Number 27.
0: DJ Smash, Bambi.
16: Двадцать шестое место. Number 26.
0: Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
16: Двадцать пятое место. Number
0: 25. Gun, Gun, Gun, David Guetta, Teddy Swims и Tones and I. I only want you when you're gone, gone, gone.
16: Playing like a dumb, dumb, dumb. I only want you when you're gone. Двадцать четвертое место. Number
0: 24. Don Diablo, Fits and the Tantrums, Radio Baby.
16: Двадцать третье место.
0: Тик-тик-так, Никита Райс, Ром Абсент и Эрис.
16: Двадцать второе место.
0: Алок и Калет, Dive Into Me.
16: Двадцать первое место.
0: Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан.
16: Двадцатое место.
0: Здесь у нас трек под названием Phoenix, это Marshmello и Portugal the Man.

0: Алифабен, Рене Миллер, плюс две позиции. Алифабен, кстати, уже давненько мелькает в чартах. Вот сколько я в целом работаю в этой сфере, вот столько я его и знаю. Молодец, парень не уступает, не отпускает свои позиции. Пусть продолжает. Далее здесь Ханна и ее русская красавица.
1: 18 место.
2: Осы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

Русская красавица. Это Ханна. Минус 4 строчки. Ой, красота что-то быстро потерялась. Но ничего, возможно, еще наверстает. Некоторые ведь с годами только хорошеют. Далее, кстати, у нас еще один потенциал. И здесь работа под названием «The Living». Это и Линиом, Дэвид Гетто и Дастин Линч.

0: это Иллиниум, Дэвид Гетта и Дастин Линч, которые все еще в потенциалах, но на самом деле в Дэвиде Гетте мы точно не сомневаемся. Он может залететь в чарт вообще с любой своей работой. Подождем и все узнаем. А пока продолжаем подводить итоги. Будьте с нами.
1: Реклама.
2: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
1: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
2: Не спускает.
1: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
3: Торговый центр «Депо» – место, где растет ваш бизнес. Высокая проходимость, современные площади и выгодные условия аренды. Станьте частью успешного проекта. Подробности на сайте depoufa.ru.
4: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду «Радио» первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь! Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
5: Подробности условия акции у менеджера автосети РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
6: BLG. Надежность в движении.
7: 9 мая. Музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Это DFM Top 30. Мы приближаемся к экватору и слушаем трек под названием Ride. Это клан Carousel.
1: 17 место.
2: Number 17.

0: помню. А вот и Джонни, мастер чувственных работ. И всегда хочется еще немножко его послушать. Именно этим мы сейчас и займемся. Услышим трек «Рядом».
1: Луна над нами зависла, искра костра, шум небесный. Мы вместе, пусть и не с детства, но я знаю тебя, будто вечность. Это так естественно, честно, без лести, искренняя песня. Наше место все так интересно, истина чувств нам известна. Накрой меня любовью, так тесно, телесно, словесно. И в бездну я лечу с тобою любезно, развесив по пути открытки нашей жизни совместной. Эта страсть, как острое лезвие, пронзай меня безболезненно, резко.

заниматься. Проснувшись, мои искрятся, это мой драйв, мотивация не сдаться. Мой кайф, чтобы в танце улыбаться. Нежное касание твоих пальцев разбило вдребезги панцирь на хрупком сердце без шансов. Я хочу признаться.

0: впереди, еще столько же впереди, и ровно через час мы с вами выясним, кто же займет первое место. Меня зовут Женя Кротов, еще раз всем привет. Слушаем работу под названием New Religion. Это Биби Рекса и Faithless.
1: 15 место.
2: Number 15.

0: Good Luxury, Эмили Робертс. За 14 недель они у нас смогли забраться вот только сюда. Плюс две позиции набирают. Это лучше, чем терять в строчке. Далее, кстати, Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать».
1: 13 место. Number 13.

«Давай не ждать», это Мари Краймбрери, и она точно ждать не собирается. Две недели с нами, плюс 5 позиций, в десятку лучших уж точно залетит. Кстати, мы там тоже скоро окажемся. Ну а сейчас послушаем еще один потенциал. «Тукразон», это «Пнау» и «The Warning».

0: It Warning, работа Тукаразон. Еще один потенциал, который мы, кстати, уже не первую неделю слушаем. Но вполне возможно, мы готовимся, как бы. Может быть, именно эта работа скоро окажется где-то на вершине. Поживем, увидим.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет. Если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
9: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
10: От студии, подарившей нам Собиратель душ.
11: Какое-то странное чувство.
10: От продюсеров Орудий и Оно.
11: Будто что-то не так.
12: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
13: Ты меня слышишь?
14: Вытащи меня отсюда!
10: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: DFM Top 30. DFM Top 30.
0: DFM. Привет всем, кто только к нам присоединился. Мы с вами приближаемся к десятке лучших нашего DFM Top 30, но еще пока не добрались. Слушаем трек под названием Not You. Это Iman Bex, Phrase и Луиза Сонза.
1: 12 место. Number 12.

0: Пилат ФКРС, а также диджей Грув, которые вплотную подобрались к тому, чтобы взлететь в десятку лучших. Ну, вернее, они оттуда вылетели. Кто их сместил, это мы узнаем чуть попозже. А пока давайте напомним, кто остался в предыдущей десятке.
1: 20 место.

19 место. Алиф Абан и Ирена Миллер. Body Talk.

0: 16 место.
1: Я все еще нас помню, все мысли взаперти.
2: Помню, Джонни.
1: Волны, с ума бы не сойти.
0: 15 место.
2: Биби Рекса и Фейдлесс. New Religion.
0: 14 место.

0: 13 место.
1: Давай не ждать. Мари Краймбрери.
0: Двенадцатое место.
1: Not You, Иман Бек, Софи Рейс и Луиза Сонза.
0: Одиннадцатое место.
1: Филатов и Кэрос и Диджей Грув. Счастье есть.
0: Десятое место.

Dive Into The Ocean, это Portugal The Man, а также Alok и Ziba, которые работают уже очень-очень давно, причем начало их совместного творчества ознаменовалось очень известным треком Hear Me Now, который залетел, конечно, абсолютно везде, и теперь они периодически пересекаются, чтобы сделать что-то вместе. Именно поэтому давайте послушаем другую работу от Ziba, про которую, я думаю, мало кто слышал, он редко что-то выпускает, и это не сильно известно, если не с другими артистами. Работа называется Climb, сделанная вместе

0: Это Сиба и Эви Сноу, работа под названием «Клоун». Вот такой сет, просто чтобы поделиться с вами хорошей музыкой. Ну а теперь мы продолжаем подводить итоги. Далеко не уходите.
1: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
2: Полуторагодовалому мальчику Леве из Уфы требуется пересадка легких. Операцию могут сделать только в Индии. Для этого необходимо собрать 52 миллиона рублей. Времени мало, и помочь может каждый. Все подробности на сайте levadyshi.rf.
3: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
4: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
3: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка дом.рф. Подробности на домрфбанк.ру.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: радио DFM.
1: DFM ТОП-30 продолжается. Мы с вами готовы послушать следующую работу, которая называется This Feeling. Это Fast Boy.
0: Девятое место.
2: Number 9.

Think About Us, Sony Fadera, D.O.D., которые с третьей позиции слетают сразу на восьмую. Вау, вот это сильная потеря. Видимо, там большие перемены в тройке. Какие именно, мы попозже узнаем. А пока послушаем еще один потенциал, который называется «Дача». Это Леонид Руденко.

0: даче. Это Леонид Руденко с треком, ну, максимально актуально, потому что майские многие на даче и проводят. Надеемся, у вас погода, собственно, позволяет. Ну, а нам погода позволяет, в целом, любая погода. Продолжит подводить итоги. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйте. Отправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
8: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
7: Запускает.
8: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
9: DFM Top 30.
10: DFM Top 30. DFM.
11: Это DFM Top 30. Мы на полных парах летим уже ближе к финалу, но сейчас послушаем трек под названием Hollow. Это Эббот.
12: Седьмое место.
13: Number 7.

Пикси, Кунгс и Теофлус Лондон теряют сразу 4 позиции. Вау, со второй строчки сразу на шестую. Что-то там, ребята, точно большие перемены. Но лидер прошлой недели мы пока не встречали, значит, он не так далеко улетел. Давайте послушаем, друзья, финальный на сегодня потенциал. Он называется Echo. Это The Chainsmokers и Oaks.

0: это The Chainsmokers и Oaks. Просто еще один потенциал, который, возможно, окажется в нашем списке. Поживем, увидим. А пока послушаем Тану от Holy Flame.
1: Пятое место. Number five.

0: Is My Husband. Это Рэй, Дэвид Гетта и Хайпотон, которые набирают две строчки и оказываются вплотную к тройке лидеров. Но учитывая, что они трижды были на вершине, в целом они уже знают, каково там оказываться, так что вполне возможно всех обгонят. Кто их обошел сегодня, сейчас расскажу, только давайте напомним, кто у нас остался позади в десятке лучших.
1: Десятое место. Number
0: 10. Dive into the Ocean. Алок, Зиба и Portugal the Man.

0: Девятое место. Number nine.
1: This feeling, Fast Boy.
0: Восьмое место.
2: Number eight.
1: Think About Us, Sony Fadera и D.O.D.
0: Седьмое место.
2: Number seven.
1: Hollow, Ebon.
0: Шестое место.
2: Number six.
1: Galaxy, Wungs и Theophilus London.
0: Пятое место.
2: Number five.
1: Тану, Holy Flame.
3: Тем сильнее иду ко дну, чем ты дальше от меня. Тем сильнее иду ко дну.
0: Четвертое место.

0: друзья, вот именно эти треки не смогли залететь в тройку, а кто их обошел, выясним через пару мгновений. Будьте с нами.
1: Реклама. Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом. На площади Уфа-арена с 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
2: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% в фарфор. Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
3: ООО «Фарфор Франчайзинг», бренд 112-028-002-0210, город Уфа.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: по местам. ТФМ ТОП-30. ТФМ ТОП-30. Лучшие треки недели. On ТФМ. ТФМ.
1: Ну что, друзья, DFM ТОП-30 приближается к финальной части. Это у нас ТОП-3, и мы начинаем. Открывая тройку лучших работ под названием Graceland, это Yearbox.
0: Третье место.

0: Give Me Something. Это One Republic, которые на прошлой неделе были на первом месте, ну а сегодня спускаются аж вот сюда. Кто-то их сместил и кто это сделал, сейчас, конечно, расскажу, но перед этим, друзья, мне остается только попрощаться. Меня зовут Женя Кротов, услышимся, увидимся, надолго, как обычно, не прощаемся. Ну а мы переходим к первому месту. А вот лидером сегодня в очередной раз стали Offenbach, Miles Away. Поздравляем!
1: Первое место.
2: Number one.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, с завтрашнего дня в городе начнется постепенное потепление. В воскресенье небо прояснится, воздух в городе может прогреваться до плюс 14, плюс 16 градусов. На следующей неделе обещают 20-градусное тепло и даже немного выше. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Впервые в Уфе. 17 мая танцевальный фестиваль в Арт-Квадрат. Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех. Танцуй, Уфа. Подробности в сообществе Арт-Квадрат ВКонтакте. При поддержке Радио DFM. 16+.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. При поддержке DFM. 18+.
5: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
6: Компания «Neon City» предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов,
7: а также ремонт световых вывесок любой сложности.
6: «Neon City» 8-927-965-56-90.
8: Внимание! LG официально в Уфе. В Автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это

0: 8-347-200-06-76.
1: Подробности и условия акции у менеджера автосети РФ. Количество автомобилей под бедствие ограничено.
2: Билджи. Надежность в движении.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
1: Кофе хотите?
0: Это намек?
1: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
0: Нет кофе, нет бонусов?
1: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Статнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.statneft.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь?
13: Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
18: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
19: Welcome back and right now.
18: А теперь тусовка.
19: On DFM.
18: DFM. Потому что радио DFM.
19: DFM.

0: Реклама. Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Мы выкопали уже 102 колодца. 103-й будет ваш. Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. Наш сайт 102колодца.рф.
1: Любимый, ты моя опора, мой герой, но настоящая сила в здоровье. Не откладывай на потом. Позаботься о себе. Позвони в клинику Верамед по телефону 200 08 10. Забота о любимом – это просто. Позаботься о нем сегодня. Клиника Верамед. Телефон в Уфе 200 08 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM. DFM.

Радио DFM.

0: Реклама.
1: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
0: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
1: Не запускает.
0: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
2: Полуторагодовалому мальчику Леве из Уфы требуется пересадка легких. Операцию могут сделать только в Индии. Для этого необходимо собрать 52 миллиона рублей. Времени мало, и помочь может каждый. Все подробности на сайте levadyshi.rf.
3: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
4: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
3: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте nastrochka.rf. Ипотека от банка .rf. Подробности на domrfbank.ru.
6: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн. Надежная конструкция. Продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду «Радио» первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
7: Подробности в Уфе. Акции менеджер автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
8: BLG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что...

0: Реклама. Удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи в клинике Верамед. Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом. Запишитесь на консультацию по телефону 200 08 10.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Празднуем День Победы вместе с торговым центром Депо. Вас ждут выступления артистов, полевая кухня, живая музыка и много интересного для детей. 9 мая в 13:00. Встречаемся в ТЦ Депо. Категория 0+.
3: Клининговая компания Франсуа Терри. Профессиональная уборка помещений. Франсуа Терри. Еще одна степень свободы. FrancoisTerri.ru 216-25-16.
4: Лови удачу в магазине Байрам и выигрывай крутые призы. Покупай в Байраме, загружай чек на промо-сайте и выигрывай яблочный смартфон или подарочный сертификат Байрам. Участвуй и выигрывай. Подробнее про организаторы, правила, количество призов, выигрышей, результаты данного мероприятия, срок инициативных получения на сайте promo.byram.ru. Срок акции 20 апреля по 12 июня 2026 года.
5: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
6: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима, 6.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
2: Полуторагодовалому мальчику Леве из Уфы требуется пересадка легких. Операцию могут сделать только в Индии. Для этого необходимо собрать 52 миллиона рублей. Времени мало, и помочь может каждый. Все подробности на сайте levadyshi.rf.
3: Частное охранное предприятие «Дан» предлагает весь комплекс услуг пультовой охраны вашего имущества в доме, квартире, коттедже, даче или магазине. Частное охранное предприятие «Дан». Надежность, оперативность, ответственность. Улица Менделеева, 229, телефон 241-3508.
4: Впервые в Уфе! 17 мая танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте при поддержке радио DFM. 16+.
5: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
6: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
5: Запускает.
6: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
7: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% в «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
8: ООО «Фарфор Франчайзинг». Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
9: Адреналин. Скорость. Драйв. Азарт. И другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диаспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
10: Смотри, Ленинские высотки. Тихий центр, а до работы 5 минут.
11: Красиво. Но бизнес-класс нам сейчас не потянуть?
10: Легко. Застройщики еще держат цены 25 года от 169 тысяч за квадрат. А еще есть квартиры со скидкой до 2 миллионов рублей.
11: 2 миллиона? Считай, ремонт в подарок.
10: ЖК «Бизнес-класс» Ленинские высотки на Ленина. Цены 2025 года и скидки до 2 миллионов только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+16.04.03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Звук — это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-766-89-840. Город Москва.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Забота о здоровье – это забота о себе. Приглашаем вас пройти обследование у гинеколога Абдо Лилии Ханифовны в клинике Верамед. Не откладывайте заботу о себе на потом. Запишитесь по телефону 246-5506. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима, 6.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Впервые в Уфе! 17 мая танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей. Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом. На площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
4: Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диаспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: реклама.
1: Естественная красота, которую мы знаем, это здоровье. Пройдите комплексный чекап организма, чтобы поддержать свою естественную красоту на долгие годы. Гинеколог, эндокринолог, терапевт и другие врачи готовы профессионально помочь вам в решении вопросов, касающихся вашего здоровья. Клиника «Фемини» – ваш проводник в здоровую и счастливую жизнь. Телефон в Уфе 211-93-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Компания «Neon City» предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов, а также ремонт световых вывесок любой сложности. «Neon City» 8-927-965-56-90.
2: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
3: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
2: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. 102 колодца. Добываем воду с 2006 года. Заходите на сайт 102колодца.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place, проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

Energy FM. Включи тусовку.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы Радио DFM в Уфе. 2-912-812.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Radio. Radio DFM. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.